меня молочный самолет. И неси меня по небу от заката на восход. Будут облака лить слезы на жемчужное крыло. В тишине и ты запрячу где-то горе свое. Ты неси мой самолетик меня. Всю дорогу промолчу я.

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет. Шок.

0: Радио.ру.
1: В этой чаше чистейший плещется яд. Ты ни разу не пил, он две жизни подряд. Лишь глоток, и с этим миром вы квиты. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь.

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

просто заснул, телефон этого зумер. Все не может никак прекратить монотонность минут. Он не может тебя беспокоить, ты больше не тут. Ты не можешь схватить это властью за нет. Ты не должен сыграть до конца эту роль. Ты не можешь увидеть меня, больше нет. Да и ты давно уже не герой. Умер, просто умер. Разломал, развалил, заболел и стало не супер. Как-то стало вдруг сразу странно их лиц. Не увидишь уже.

просто умер. Вечность ушел, телефон и твой зумер. Все-таки как-то сумел прекратить монотонность минут. Все-таки понял, что ты уже давно как

издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

кубической бестолочкой. Человека образуют обстоятельства. Труд, тот самый народный труд, что превратился

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь наверх о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только.

0: мамуля, мама, мама, мамуля, мама, мама, мамуля, мама.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

Здравствуйте, дорогие ценители настоящей танцевальной музыки. Спасибо, что вы все еще нас терпите. Приготовили для вас самое убойно-танцевальное из нашей фонотеки в исполнении угарного бойз-бенда.

0: сетевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Живи в ритме «Радио Шок».

0: ничего тяжелее.
1: Включи радио. Лови шок. Радио шок.

0: радиошок, зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

самом деле просто травились тем же ядом, тех, что так же, как и я, запутались в проводах головами и сердцами, но не в силах понять мой страх.

носит. Я уже не уверен, что смогу остаться. До конца тебе верен. И когда ты придешь, ты можешь не узнать то, чем ожидание меня заставило стать. Тебя может обмануть даже цвет моих глаз, но в нашем положении ошибиться можно.

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе.

Включи шок. Настройся. Радио Шок.

0: вылечи меня, вытащи меня, вылечи меня, вытащи меня, вылечи меня, вытащи меня.
1: Больно на репите затяжка. Вдох-выдох, здесь самое серое, что есть во мне. Сегодня я снова проснусь на дне. Открой глаза, такой яркий свет.

Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.

0: издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Где новая музыка, там...